0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 30 сентября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 26, по-видимому, приближается к островам Идзу. Лидеры Японии и Монголии договорились о поддержке расширения аэропорта вблизи Улан-Батора и сотрудничества в области энергетики. В Японии проведена первая пострегистрационная хирургическая операция с тканями из iPS-клеток. А сейчас подробнее об этом. Ожидается, что тайфун номер 26 приблизится к островам Идзу к югу от Токио с вечера среды до вечера четверга. По состоянию на 6 утра среды этот тайфун находился над акваторией южнее Японии и двигался на восток-северо-восток со скоростью 15 км в час. Атмосферное давление в центре тайфуна номер 26 составляет 996 гектопаскалей. Максимальная скорость ветра вблизи центра 72 км в час, а скорость отдельных порывов достигает 108 км в час. Ожидается, что волнение на море будет постепенно усиливаться в основном у южных берегов островов Идзу. Высота волн на протяжении четверга, вероятно, достигнет 5 метров. В северной части островов, а также в префектуре Чиба, прогнозируют волны высотой 3 метра. Людей призывают остерегаться схода оползней. Также рекомендуется быть наготове к усилению ветра, ударам молний и порывам ветра, подобным торнадо. С вечера среды и на протяжении четверга в южной части островов Идзу также возможен крайне сильный дождь. За 24 часа до полудня четверга возможно выпадение до 150 мм дождя на юге и 60 мм на севере островов. Как сообщило Метеорологическое управление Японии, дождевые облака в основном накрывают Тихоокеанскую сторону восточной части Японии, острова Идзу вследствие стационарного осеннего дождевого фронта к югу от Японии. В центральной части Токио с перерывами продолжает идти дождь. Во вторник в японской столице зарегистрирован самый продолжительный период ежедневных дождей за всю историю ведения учета. Дождливая погода также может продлиться до вечера четверга в соседних с Токио префектурах Чиба и Канагава, причем в Чиба возможны сильные ливни, служащие поводом для опубликования соответствующих предупреждений. Власти призывают людей следить за обновлениями информации о погоде. Лидеры Японии и Монголии договорились о поддержке расширения международного аэропорта Чингисхан вблизи монгольской столицы и о сотрудничестве в области энергетики. Премьер-министр Японии Такаичи Санае встретилась со своим монгольским коллегой Ням Осорин Учиралом в канцелярии премьер-министра в Токио во вторник –

В начале встречи Такаичи заявила, что Япония, как миролюбивая нация и важнейший третий сосед Монголии, продолжит поддерживать свободу Монголии, принимать собственные решения и ее устойчивость в рамках обновленной концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Лидеры двух стран договорились, что Япония окажет помощь в виде кредита в йенах для расширения международного аэропорта вблизи Улан-Батора. Они также согласились, что обе страны будут активно сотрудничать в области нефтяных запасов и возобновляемой энергетики, учитывая зависимость Монголии от России в поставках нефтепродуктов. Обе стороны подтвердили, что будут продвигать обсуждение сотрудничества в других областях, включая безопасность и искусственный интеллект. Они также подтвердили, что японская организация по развитию внешней торговли будет работать над открытием своего офиса в Монголии. Кроме того, Такаичи выразила благодарность Монголии за понимание и сотрудничество в вопросе похищения японских граждан, поскольку эта страна поддерживает дружеские отношения с Северной Кореей. В одной из японских больниц проведена первая хирургическая операция на сердце с использованием тканей из клеток сердечной мышцы, полученных из индуцированных плюрипатентных стволовых клеток, после того, как в марте власти одобрили данный метод лечения. Как стало известно NHK, операция состоялась во вторник в городе Осака, в больнице Осака Кейсацу. В сентябре ткани из клеток сердечной мышцы Рихард стали подлежать покрытию медицинской страховкой после того, как правительство одобрило данный метод. Материал был доставлен в больницу для проведения операции в контейнере с контролируемой температурой примерно в 8:30 утра. Ткани пересадили пациенту с острой сердечной недостаточностью в возрасте за 50 лет. Хирургическая операция продолжалась примерно 1 час. Согласно сообщениям, состояние пациента стабильное. Президент больницы Сава Йошики, который отвечает за разработку этих тканей и выполнил эту хирургическую операцию, сказал, что процедура прошла очень гладко. Он назвал эту операцию первым шагом, выразив надежду, что данный метод лечения получит быстрое распространение и позволит хоть немного помочь людям, страдающим от таких же проблем с сердцем. Использование таких тканей было одобрено правительством на определенных условиях, в числе которых верификация их безопасности и эффективности при дальнейших хирургических операциях. Малайзия приступила к репатриации 5000 беженцев из Мьянмы, где продолжаются беспорядки с тех пор, как военные захватили власть в результате переворота в 2021 году. Первая фаза репатриации началась во вторник, депортации приблизительно 1500 человек. Автобусами их доставили в порт, где посадили на корабли военно-морских сил Мьянмы. Малайзия объявила об этом плане в августе в соответствии с соглашением с властями Мьянмы, поддерживаемыми вооруженными силами. В Куала-Лумпуре отметили, что возвращение беженцев происходит строго на добровольной основе. Решение о репатриации принято в условиях, когда из-за постоянного роста числа беженцев в обществе усиливается антипатия по отношению к ним. По данным Организации Объединенных Наций, в Малайзии находится около 190 тысяч беженцев из Мьянмы. Более 60% принадлежат к мусульманскому меньшинству рохинджа, которое подвергается преследованию в своей стране. ООН и правозащитные организации предупреждают, что условия для возвращения небезопасны, поскольку продолжаются боевые действия между вооруженными силами и сторонниками демократии, а также этническими вооруженными группировками. Во вторник Международный уголовный суд объявил о переносе ежегодной ассамблеи в текущем году в Гаагу в Нидерландах. Ассамблея начнет работу в конце ноября. Изначально мероприятие планировалось провести в декабре в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Однако президент США Дональд Трамп оказывает давление на МУС. В августе администрация Трампа объявила о введении санкций в отношении руководства МУС, в том числе председателя Аканы Томоку. Это породило ряд беспокойств, в частности, о визовых ограничениях, которые могут вынудить некоторых официальных лиц, в том числе Аканы, не присутствовать на ассамблее лично. Источники отмечают, что изменение места проведения ассамблеи является необычным событием. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. И напоминаем вам, что вы можете воспользоваться подкастингом для новостей,
заглянув на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 31 урок и узнаем, как предложить собеседнику сделать что-то вместе. Во второй части урока мы расскажем о японских ниндзя.
1: Там Мия и Кайто разговаривают в доме Харусан. Тут появляется Майк, американец, который обожает японскую культуру. Он хочет поехать в музей ниндзя вместе с Кайто, поэтому заглянул обсудить детали поездки.
0: Послушайте диалог 31-го урока.
2: Майк-санは本当に忍者が好きですね。
3: Ай, миннаде 一緒に行きませんか?
2: あ、土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念。 じゃあ2人で行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк обращается к Там и Мия.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: В эту субботу мы с Кайто едем в музей ниндзя.
1: Мия говорит:
2: Майк-сан は本当に忍者が好きですね.
0: Майк-сан, тебе очень нравятся ниндзя, да?
1: Майк зовет всех поехать с ним и Кайто.
3: Ай, みんなで一緒に行きませんか?
0: Да, почему бы нам не поехать всем вместе?
1: Мия с сожалением отвечает:
2: 土曜日はちょっと.
0: Ой, в субботу я не могу.
1: Там добавляет:
2: 私も授業があります.
0: И у меня занятия.
1: Кайто говорит:
4: Цанне.
0: Очень жаль.
4: Джа, втаридейко.
0: Значит, поедем вдвоем. Музей, который Майк и Кайто собираются посетить, находится в префектуре Мие. Ига Уэно известен как родина ниндзя. В музее можно отправиться на экскурсию по дому ниндзя или посмотреть представление.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока: почему бы нам не поехать всем вместе? Запомните ее и сможете предлагать другим людям сделать что-то вместе.
0: Давайте разберем слова в этой фразе. Иссёни означает вместе. Помните? Икимасен – это вежливая отрицательная форма глагола идти ехать ику. Добавляя вопросительную частицу «к», вы формулируете приглашение к действию. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение
5: «一緒に行きませんか?».
0: Приглашение к действию формулируется при помощи замены «мас» в «мас-форме» глагола на «масен», а также добавления «к» в конце фразы с повышением интонации.
1: Послушайте и повторите.
5: «Икимасенка». «一緒に行きませんか?».
1: Послушайте диалог, в котором собеседница предлагает что-то сделать вместе.
6: «Комбан, 一緒にご飯を食べに行きませんか?».
7: «いいですね! 行きましょう!».
0: Вот что значит фразы.
6: «Комбан, 一緒にご飯を食べに行きませんか?».
1: Почему бы нам не поужинать сегодня вместе?
0: «Комбан» означает «сегодня вечером». «Иссёни» — это «вместе», а «гохан» — «еда». Таким образом, «гохано табенику» означает «пойти поесть». «Ику» — «ходить» меняется на «икимасенка» для того, чтобы приглашение звучало вежливо.
7: «Идесне! Икимашо!»
1: Звучит неплохо. Пошли.
0: «Идесне» — это выражение используется, когда вы соглашаетесь с чьими-то словами. «Икимашоу» — это «ику» в форме «машоу». В данном случае эта фраза означает, что собеседница приняла приглашение.
1: На 22-м уроке мы узнали, что «машо» используется для приглашения к действию, например, «давайте сфотографируемся» — «шашин о тори машо». В чем разница между «масенка» и «машо»?
0: В форме «машо» есть оттенок побуждения собеседника принять приглашение, А форма «масенка» – это более вежливое выражение, с помощью которого вы узнаете, может ли человек сделать что-то.
1: Послушайте и повторите.
5: Гохан о табе ни икимасенка? Иссё ни гохан о табе ни икимасенка? Конбан, иссё ни гохан о табе ни икимасенка?
0: Давайте попрактикуемся на других примерах. Что вы скажете, если хотите пригласить всех на барбекю? Вместе со всеми это миннаде. Приготовить барбекю.
5: Барбекю о суру. Барбекю о суру.
0: Глагол суру в мас форме это
5: шимас. Шимас.
0: Попробуйте.
4: Миннаде барбекю о шимасенка? Миннаде барбекю о шимасенка?
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда отклонила приглашение Майка. Постарайтесь запомнить ее целиком.
2: Доёби ва чотто.
0: Чотто означает дословно «немного». Но растягивая окончание и ослабляя ударение, так что получается «чё-то», вы даете понять, что сожалеете о том, что вам приходится сказать. Это выражение часто используется для того, чтобы отказаться от приглашения. Другими словами, «доюбива чё-то» – это более вежливый способ отказаться. «Суббота мне не подходит».
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
8: Тойоби ва чотто.
9: Тойоби ва чотто.
10: Тойоби ва чотто.
1: Послушайте и повторите.
5: Тойоби ва чотто.
1: А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Майк приглашает друзей.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
2: マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ、二人で行こう。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о ниндзя.
0: Настя, а вы знаете, какую работу раньше выполняли ниндзя?
1: Кажется, они считались наемными убийцами.
0: Их главной задачей было собирать информацию о врагах и проводить секретные операции. Вообще история ниндзя наполнена тайнами. Они орудовали в Японии в 15-16 веках и просуществовали на протяжении периода соперничества военачальников. Самыми знаменитыми были ниндзя Игарю из префектуры Мие и Когарю из префектуры Сига.
1: Ниндзя носили специальную одежду, маскирующую их лица.
0: Ниндзя часто притворялись торговцами, монахами или уличными артистами, чтобы попасть на вражескую территорию.
1: А знаменитые трюки ниндзя?
0: Трюки, которые изображают в манго или в кино, часто выдуманы, хотя какие-то трюки настоящие ниндзя действительно выполняли. Один из самых известных – метание металлической звезды с лезвиями сюрикен. Также ниндзя умели бесшумно ходить, что помогало им не быть замеченными. И, конечно, были техники исчезновения в дымовой шашке. Также ниндзя знали медицину и метеорологию. Иногда они прибегали к психологическим методам для достижения своих целей. Военачальники ценили ниндзя как выдающихся профессионалов, но все-таки многое о ниндзя до сих пор остается неизвестным.
1: Эта таинственность, кажется, добавляет ниндзя популярности.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Майк и Кайто приедут в музей ниндзя в Мие. Оставайтесь с нами.